0: Как давай? Держи, блядь, оружие! А ну, блядь, понимай! Что ты там задумал? Руки покажи, база!
1: Лежать!
2: Стол на землю!
1: Бэм на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну, вставай! Вставай!
2: Руки стволом!